Крыты, вгони меня зои, и крыты вгони меня зои, адрес леведес моно, адрес леведес моно, пуде дилюне эвкола.